0: Есть мир 3,
1: братяшка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: The Crystal Waters
4: I Am House Radio Show.
3: Every Friday from 8 p.m.
4: Only on Dance Anthems Radio.